0: интересов достаточно разнообразен. Театр и кино, книги и выставки, лес. Увлечена своей специальностью. Всегда слежу за собой. И люблю свой дом. Очень люблю свой дом. Чистота.
1: Знаете, что вы так подробно о себе рассказали. Я хочу послушать, каким вы представляете себе человека, который мог бы оказаться с вами.
0: Я хотел бы встретить ленинградца. Конечно, не плющевый. В возрасте 55-60 лет, соответственного роста, неполного, идеального самостоятельного. Этот человек должен быть духовным, внутренне интеллигентный и добрый. Не люблю людей с каридом, но